да другое спасение будет благословение. Воина Игоря, пропавшего в этот воине, Богдана, Володимира, Степана, Устима, да другое спасение будет благословение. Боже, благословение для Натальи, Ирины, Анастасии, Володимира, да другое спасение Боже, благословение.